Прощайте. Слушай, играют чача. Пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем. Два шага ты, три шага я, да? Ну да.